0: фобию. Вот она! Добрый вечер, ребята. У меня фобия акул.
1: Нормальная фобия.
0: Вот мы вот на следующей неделе отдыхаем на океане. Но я дальше, чем по-пупук, не буду заходить. Подпись, внимание. Кристина из Техаса. То есть, Кристина, вы искренне рассчитываете, что акула в океане такая подплывет к вам, такая скажет: ой, она всего по колено в воду зашла, не буду ее кусать. Развернется, понимаете, или уйдет.
1: Моргну и поплыву дальше.
0: Слушайте, вы же из Техаса, надо на нее, она подплыла, росла сочень, скрутили на берег и...
1: Порезали, пожарили, съели. Светлана пишет: привет, ребята. Я безумно боюсь ездить в автомобиле с мужем, особенно по МКАД. Постоянно под руку ему ой-ай-ой-ай, чем его сильно раздражаю. Когда он едет без меня, говорит: ну, слава богу, ты не едешь. Вот так вот.
0: Слушайте, да ваш муж святой, потому что я вас...
1: высадил бы.
0: Да, да, потому что когда рядом сидят, поверни налево, поверни. У меня друг такой есть, товарищ, такой начинает: так, обгоняй, поверни направо. Я ему, я тебе клянусь, я вот прямо сейчас, где стоим, я тебя высажу в чистом поле, и пойдешь пешком сам, поворачивай, где хочется. У него, главное, машины нет. Вот. А я всегда боюсь, вот это, ребята, просто, я не знаю, я тоже этого боюсь, и сейчас многие скажут, что мы тоже боимся, непонятно почему. Дмитрий Левченко нам поможет в этом разобраться вот таким сообщением. Я всегда боюсь, когда открывают бутылку шипучки, прячусь в другую комнату, а потом выдыхаю. Ну, правда?
1: Потому что рикошетит от потолка и может попасть.
0: Да слушай, сейчас шипучку-то уже добавляют там специально. Они уже недавно не...
1: они не делают, конечно.
0: Но все равно, когда открывают, я вижу у всех такой глаз так чуть-чуть.
1: Да, дергается.
0: И особо, конечно, ценится мужчины, которые бесшумно умеют.
1: Да, это наше общее прошлое.

0: этой неделе. Номер третий.
1: Давай не ждать, живу ты завтра, звезда.
0: Номер второй.

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. Т4Л. Этим летом все точно сложится.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
11: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
12: Подробности на русрадио.ру. 12+.
13: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Больше, чем радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. Губернатор Василий Анохин прокомментировал итоги заседания Смоленской областной думы, на котором депутаты рассмотрели итоги исполнения областного бюджета за 2025 год. Правительству удалось обеспечить финансовую устойчивость региона, что является основой для дальнейшего экономического развития и повышения качества жизни смолян. По итогам прошлого года бюджет сохранил выраженную социальную направленность. Более половины всех расходов направлено на здравоохранение, образование и социальную поддержку смолян. В Смоленской области появятся места партизанской славы. По инициативе губернатора Василия Анохина, депутаты областной думы приняли закон о новом почетном звании Смоленской области – место партизанской славы. Его цель – увековечить память партизан и подпольщиков, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны. Решение о присвоении населенным пунктам почетного звания планируется принимать ежегодно ко дню партизан и подпольщиков, который отмечается 29 июня, чтобы сохранить историческую память о героизме смолян. Спонсор выпуска новостей – шоурум «Latex.ru» ООО «Патекс». Товары для сна и отдыха на Киевском шоссе 26. Уютная атмосфера и индивидуальный подход к каждому покупателю. Шоурум «Latex.ru» предлагает товары для сна и 100% натурального латекса бренда «Лиена» производства «Вьетнам». Подушки, матрасы, одеяло. Большой выбор интерьерных кроватей и стильных диванов. Приятные скидки и подарки. Киевское шоссе 26. Телефон 510101. Служба информации Русского радио «Смоленск» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и всем доброго дня.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио 12+.

мне кажется, не стоит так обесценивать вот такое важное для человека событие в жизни, когда он с кем-то сближается больше, чем на метр. Просто целуемся. Это же целый процесс такой, который позволяет установить внутренний баланс энергии и силы всего остального. Ну и в целом, знаете, если есть какой-то приятный диалог, если есть какое-то вообще впечатление от человека, который находится рядом с вами, пусть он подливается как можно больше под музыку русского радио. Естественно. Всем здравствуйте. Стасу Пьехе спасибо за начало часа. Ирине Дубцовой спасибо за продолжение.

0: русском. 30 июня в Микее. Напиток, сокосодержащий Эста, в тетрапаке 1 литр 39 рублей 99 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях 299 рублей 90 копеек.
1: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.

0: 9.
1: Информация для жителей Киселевки. В этом месяце стоматологическая клиника «Комплимент» делает комплимент вашим близким. Скидка 50% на первое лечение кариеса и профессиональную чистку, если вы живете рядом. Стоматология «Комплимент». Близкая вам клиника. Ореленкова, 63А, 268, 388. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
3: 77-77-03.
2: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
3: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
5: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
7: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
8: Категория «Нокрос».
9: Какое будет наше лето?
10: Жаркое, блестящее.
9: Наше лето будет бриллиантовое. Русское золото, бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. Русское золото. Наше настоящее.
11: Алло.
12: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
13: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
14: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
16: Все будет хорошо.

0: новая песня на русском.
1: Привет, мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русская.

0: скажет Андрей Осипов. Ну, а музыка русского радио не нуждается ни в каком совершенстве, потому что она сама по себе совершенство. У нас классные песни впереди, как всегда. Это «Жасмин», это Дмитрий Колдун, «Градус» и «Блестящая ближайшая компания». Если вы в автомобиле и где-то рядом с вами стекло, или вообще просто какой-то лес, да, красивый, просто делайте громче и наслаждайтесь.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Чего бы еще придумать, чтобы удивить, покорить и заработать? Вечный вопрос любого автопроизводителя. Вот вам пара свежих инноваций, обещающих стать трендами. Audi решила проецировать сигналы указателей поворота непосредственно на поверхность возле машины, что должно упростить жизнь пешеходам. Технология дебютирует на новом поколении кроссовера Q7, который, что примечательно, сохранит традиционные моторы V6 и V8, как в бензиновом, так и в дизельном исполнении. Но самая забавная и, возможно, перспективная инновация дебютирует на новом седане Lexus ES. Это дезодорирующая подставка для ног водителя и переднего пассажира. О назначении и актуальности можно догадаться. Остается вопрос, а разуваться надо? Это был Осипов про автомобили на русском.
1: Русское радио.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июня.

0: июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АУ «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ну, знаете, старые ноты тоже, в принципе, со своей задачей неплохо справляются. Создавать из них все новые и новые хиты у артиста получается прекрасно. Причем, знаете, получается то же самое, но и другое. И за это, конечно, большое спасибо, что мы по-прежнему остаемся в самой любимой компании. Это «Русское радио». Жасмин прямо сейчас была, Артур Пирожков дальше.

0: Реклама на русском.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701. Цена действительная на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
2: Отлично!

0: шашлык.
1: Настоящих друзей объединяют общие вкусы. Шашлычок из свинины или курицы, ребрышки и колбаски на гриле от компании «Романишин». Все, что нужно для приятного отдыха в компании друзей и близких. «Романишин». Постоянство – наше главное достоинство.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Проф!

0: Покупай акции.
1: Металл-черепица в 0,4 толщине. Всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске. 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
3: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 29 июня по 5 июля 2026 года колбаски кубанские собственное производство 299 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
4: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты народная.
5: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
6: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
7: Категория на плюс.
8: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
9: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
10: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
12: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Новую семейную выплату уже получили 850 тысяч родителей. В Министерстве труда заявили, что в первый месяц средний размер пособия составил 30 тысяч рублей. Каждая семья получает индивидуальную сумму. Она зависит от доходов, с которых начисляется НДФЛ. Налог пересчитывают по льготной ставке в 6%, а разницу возвращают. Поддержку могут оформить оба работающих родителя. Всего с 1 июня социальный фонд получил свыше 2,5 миллионов обращений. Количество наездов на электросамокатчиков в зоне перекрестков выросло на 12%. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные госавтоинспекции. По словам экспертов, основная причина таких ДТП – отказ спешиваться. Кроме этого, зачастую водители электросамокатов сначала перемещаются по тротуару, а затем резко выезжают на проезжую часть. Еще аварии происходят из-за игнорирования дорожных знаков и разметки. Минздрав разработал меры по борьбе с ожирением у взрослых россиян. Документ предусматривает ограничения на рекламу фастфуда и сладких продуктов. Газета «Коммерсант» пишет, что ее разрешат показывать только в ночное время. Кроме этого, ведомство хочет ввести обязательную маркировку «светофор», которая показывает содержание сахара, соли и жиров в продукте. А еще могут расширить применение акцизов на сахаросодержащие напитки. Никита Михалков анонсировал квотирование иностранных фильмов. Председатель Союза кинематографистов заявил ТАСС, что процент с проката зарубежных картин будут взимать для рефинансирования российского кино. Еще прошлым летом Михалков направил такую инициативу в администрацию президента. Тогда режиссер говорил, что за рассмотрение заявки нужно брать 5 миллионов рублей, а с выручки прокатчики зарубежного кино будут отчислять 10%. На этом пока все. Далее в эфире Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Андрей Макеев.
2: Отключаем все мысли, включаем в основном свои уши и желание провести время в классной музыкальной компании. В течение всего этого часа, опять же, организуем для вас самое лучшее музыкальное и все то, что настраивает на необходимое настроение на отдых, именно то, что нам сейчас и нужно. Причем независимо от того, находитесь вы на работе или не находитесь, неважно. 21 час и 2 минуты, точно московское время. Так или иначе, все равно вечерняя обстановка располагает нас к тому, что мы должны проводить время максимально в комфортном душевном состоянии. У нас Мари Краймбери появится совсем скоро, и Филатов Кэрос уже здесь. Всем здравствуйте!

0: Реклама на русском.
1: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
2: Терраса сама себя не построит. Сейчас самое время сделать красивый двор, надежное крыльцо и уютную террасу. Только этим летом в МБ «Керамика» скидки на клинкер, ступени и фасадный керамогранит до 20%. Красненское шоссе 10А и Бабушкино 4. МБ
3: «Керамика».
4: Завод «Кристалл» и Смоленская областная технологическая академия проводят набор студентов на целевое обучение по специальности «Мастер по обработке алмазов». Ежемесячная стипендия 10 тысяч рублей. После обучения обязательное трудоустройство. Телефон приемной комиссии 38-32-13. 38-32-13.
5: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода. Экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
6: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси».
7: Ваше женское здоровье – наша главная забота. В клинике «Нева» скидка 20% на прием гинеколога плюс УЗИ малого таза. Фрунзе 40А, телефон 39-22-33.
8: Клиника «Нева».
7: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
9: Алло.
10: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
9: Так.
10: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
9: Что?
10: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
11: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: 30 июня в Микее. Напиток сокосодержащий «Эста» в тетрапаке 1 литр 39 рублей 99 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях 299 рублей 90 копеек.
13: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
14: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
15: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
16: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
17: 16+.
18: 1 января. Пора вставать и ужинать.
19: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске. 38 85 95.

работаем здесь, в эфире Русского радио, ради того, чтобы расширить вашу зону комфорта ровно настолько, насколько это возможно, в том числе и с помощью музыки в эфире. Конечно же, если вы сейчас проводите время вне дома, то тем более нужно оставаться в самой родной, любимой компании. Ну, а если вы находитесь дома, то тем более все эти ощущения нужно обязательно усилить. У нас Марфа появится совсем скоро с новой песней, Сергей Лазарев уже здесь.

как сказала одна моя знакомая, если у кого-то что-то получается, то почему же у меня это не может получиться? Вот этот вопрос, не знаю, как вас, но меня как-то раз даже мотивировал на очень многие разные вещи. Действительно, все мы боремся за свое счастье, но при этом возможности практически... Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, где-то что-то. Но при прочих равных людей остается так, что в итоге все борются за одно и то же с равными возможностями. Это группа «Студия» в эфире Русского радио. Песня называется «Так же, как все». В принципе, это песня про нас с вами, потому что так же, как все, мы находимся в поисках своего счастья, ради него работаем, и нужно быть уверенным в том, что у нас обязательно получится. У кого-то же получается, значит, у нас тоже все будет обязательно хорошо. Музыка помогает настроиться на соответствующие позитивные латы и настроение в том числе, и мотивирует нас на то, что у нас все получится. У нас Паскаль совсем скоро, диджей Смэш и «Невеста». Ждем их вместе, их совместное творчество. Александра Воробьева на горизонте и Дима Билан сейчас фактически о том, что я сказал, что в ваших руках обязательно нужно думать именно о том, что впереди вас ждет все самое лучшее. В общем, под музыку Русского радио этого и достигнем.

как говорится, лишним не будет. Пусть будет немножко еще любви. Ну, естественно, если эту любовь не обязательно воплощать во времени и пространстве, а хранить именно в себе, чтобы этой любви хватало вам для того, чтобы воспринимать все, что вокруг вас находится. Да, вроде бы кажется, что уже сейчас все слетит, все механизмы слетят, и все абсолютно работает не так, как нужно. Но если есть 100% любви внутри и немножко еще, то все это поможет пережить и воспринимать реальность именно с большей симпатией. Естественно, с музыкой Русского радио.

0: Вот оно какое! Наше утро!
1: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
2: Ого, понимаете? Одна чайка.
1: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен. Вот этот, ау, и пикируют туда. Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
3: Наоборот.
1: А, наоборот.
2: Затвердительное.
1: Так они же будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит. Ау.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
5: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2.
7: О, как раз еще и самоката привезли.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русская медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8.

0: РН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Без Николая Баскова нельзя провести вечер в эфире Русского радио, потому что все то, что было спето сейчас в эфире, непосредственно можно самому Николаю Баскову адресовать. Без него было бы, конечно, гораздо скучнее, но сейчас уже получше настроение. Ну а дальше будет еще выше, еще лучше, если остаетесь на волнах Русского радио. У нас Нюша далее вместе с нами. Будем работать над настроением. С большим-большим удовольствием. Оставайтесь.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 21-26. Завтра малооблачно, утром плюс 17-21. Днем столбик термометра будет у отметки 24-27 тепла, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды – компания «Пластик Дизайн» ИП «Перепечин Александр Владимирович». Каким будет внешний вид вашего дома, решаете вы. А сделать правильный выбор помогаем мы. Террасная доска в наличии на складе от компании «Пластик Дизайн», а также изделия из древесно-полимерного композита. Шевченко, 101А, телефон 31 11 11, сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси». Категория
3: на плюс. 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров. Правка!

0: акции. Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.

0: 33-06-07.
1: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
2: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Но скоро пойдем жарить шашлычок. Привет нашим любимым Бонитке, Дракошку и Мирушке. Но вот здесь, в этом случае, когда умеете пользоваться мигом и вообще всем тем, что вокруг вас происходит, умеете пользоваться правильно, то никакой Беверли Хиллз вам не нужен. Здесь, видите, и шашлычок, и посадка растений, и прекрасная погода, и все, что нужно для души, для хорошего настроения. В общем-то, все правильно. Оренбург на связи. Сегодня 30 июня, свой день рождения отмечает подруга из Москвы, Юлия Матвеева. Алексей желает ей быть счастливым, счастливой, удачи, любви, сибирского здоровья. Пусть все задуманное сбудется, с лучшими пожеланиями. Собственно, сам Алексей. У нас здесь София поздравляет любимую мою сестричку Илону с первым днем отпуска. Безумно ее люблю. Ну и мы тоже. Давайте присоединимся, пожелаем, чтобы отпуск прошел так, чтобы потом вернулся на работу с желанием продолжать свои обязанности, выполнять с удовольствием, а не с желанием уволиться. Пишите сообщение, напомню, что в Одноклассниках, всем рады.
1: Стол заказа Русского радио. Реклама на русском.
2: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.

0: За строительными материалами приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес, когда стройка в радость.
1: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
2: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40-54-28.
3: Слушайте и не говорите, что вы не слышали. Клиника Нева. Пересадка волос. Опытные врачи, современное оборудование. 39-22-33.
4: Клиника Нева.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
7: С 4 июля у ТРЦ Макси.
8: Категория на плюс.
9: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 29 июня по 5 июля 2026 года. Пангасиус свежемороженый филе 239 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
10: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты народная.
11: Алло.
12: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
13: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
14: 30 июня в Микее. Напиток сокосодержащий Эста в тетрапаке 1 литр 39 рублей 99 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях 299 рублей 90 копеек.
15: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
16: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
17: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
18: 16+.
19: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
20: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
21: Хотели любимых песен? Так слушайте.
22: А я не буду плакать, подруге в жилетку.
21: Только лучшее.
22: Ночь сердца на куски, и все горит огнем.
21: Только любимое.
23: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
21: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.
24: Все будет хорошо.

0: друзьям и однокашникам от Богдана Шарипова. Поздравляю с успешным окончанием 9 класса. Ну а сам я вчера успешно выгнал обнаглевших ос из бани. Написал нам Богдан сюда такое сообщение. Мы вас, конечно, во-первых, поздравляем. Во-вторых, что же вы такое показали там в этой бане осам, что они от вас просто так быстренько разлетелись. Способ довольно-таки интересный, мне кажется, довольно-таки полезный. Ну и с другой стороны, не стоит, не стоит лишний раз обнадеживаться. Рано или поздно эти осы вернутся. Едем дальше.
1: Почему

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем. 8-916-003-105-7. Вы пишете сообщения либо в мессенджеры Русского радио, либо оставляете их под постами для стола заказов, которые есть также и в Максе, и в Одноклассниках, и во ВКонтакте. Ирина хочет напомнить своему любимому человеку, что все познается в сравнении. Это значит, завтра будет лучше. Вот прошу поставить нашу любимую песню. Вы знаете какую? С днем ожидания чуда. Ирина, уверена, что я знаю, какую песню нужно поставить непосредственно для них прямо сейчас. Но, я думаю, что группа «Серебро» подойдет. Да? Вы на нее намекаете. Если даже не намекаете, все равно группа «Серебро» у нас прозвучит следующим номером. Что у нас еще есть в сообщениях? Очень много всего. Привет большой отправляется всем, кто слушает Русское радио из Волгограда, мужу Стасу. Он умничка, трудится дом, приводит беседку в порядок. Сегодня покрасил окошки в белый цвет. Ну, умница, ну, молодец, спасибо, что ты есть. Впереди покупка дачи, и все у нас обязательно получится. Это сообщение нам написала Ольга. Собственно, рады за вас, за вашего мужа, и за окна, и за то, что дача у вас будет обязательно. И главное, чтобы хватало сил и энергии на то, чтобы все это облагородить и поддерживать в нужном состоянии. Что у нас еще? Привет Денису Леонидовичу Ярову. Обожает Анастасия, которая написала это сообщение. Ну, и хорошего отпуска тоже желает Насте и всем, и себе в том числе. Ну, и вот еще любимой сестре Диане из Калининграда. Любит Алина, она же написала нам это сообщение. Группа «Серебро» обещанная прямо сейчас, чуть-чуть попозже, новая песня от Романа Архипова.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, благодаря сообщениям узнаем, что с вами делает лето прямо сейчас, какие эмоции вызывает, на какие подвиги заставляет вас двигаться вперед. И, собственно, что вы сейчас делаете вообще, чем занимаетесь? 8-916-003-105-7. Сыночку Семена, который сегодня подал документы в колледж, ему успеха, будем ждать результатов. И еще всем абитуриентам тоже, чтобы все задуманное случилось. Ну, ему уже тоже привет, это Елена написала нам сообщение. Ну что ж, Семену тогда желаем успехов в колледже, ну и, соответственно, легкой учебы, потому что документы-то возьмут, а вот дальше придется двигаться самому. Поздравьте, пожалуйста, подругу Анечку Новикову с днем рождения, пусть у нее сбываются все мечты, всегда остается такой же обаятельной, привлекательной девушкой, сейчас она...

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Россия закроет несколько железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией. Распоряжение правительства вступит в силу завтра. Это коснется погранпереходов в Карелии, Ленинградской и Псковской областях. Министерство иностранных дел поручили уведомить о таком решении власти Финляндии, Эстонии и Латвии. О том, на какой срок приостанавливают движение через эти пункты пропуска, не сообщается. Комитет Совета Федерации по бюджету рекомендовал одобрить закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Приостановить выплаты по жилищному кредиту смогут семьи, родившие или усыновившие второго или последующего ребенка. Максимальный срок – 1,5 года. Проценты по кредиту будут начисляться с 7-го месяца. Оплатить можно позже равными частями и с прежней периодичностью, после погашения обязательств по договору. Выйти из таких каникул можно и раньше. Уровень дохода подтверждать не нужно. В России сократилась площадь лесных пожаров в весенний период. В этом году горело чуть больше 1 000 000 гектаров леса. Это примерно в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Рослесхоза. В ведомстве такие цифры объясняют более эффективным мониторингом и оперативным тушением пожаров. Однако, по

0: словам экспертов, помогла и погода. В некоторых регионах снег лежал до мая. Лионель Месси снялся в промо-ролике нового «Человека-паука». В коротком видео аргентинский футболист сыграл самого себя. По сюжету спортсмен находит супергероя в исполнении актера Тома Холланда в одном из магазинов Нью-Йорка. Затем они вместе летят над городом благодаря паутине. Мировая премьера фильма «Человек-паук. Новый день» состоится через месяц. На нынешнем чемпионате мира по футболу Месси с 6 голами возглавляет таблицу бомбардиров. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
1: Новости на русском.

как у нас глаза горят, когда мы видим все эти сарафаны, все эти юбочки, все эти летние разные хитрости, с которыми девушки привлекают к себе внимание. И спасибо лету за это, и спасибо вам, дорогие девушки, за то, что вы украшаете нашу жизнь великолепную. И спасибо Русскому радио за музыку летнюю. Отпетые мошенники вместе с нами. Всем здравствуйте.

0: Реклама на русском.
1: 30 июня в Микее. Напиток, сокосодержащий Эста, в тетрапаке 1 литр 39 рублей 99 копеек. Кофе «Московская кофейня» на паях 299 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
7: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже для лиц старше 6 лет.
8: Завод «Кристалл» приглашает на работу монтажника санитарно-технических систем и оборудования, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, инженера-электроника, электромонтера, других специалистов, комфортные условия труда, ДМС, компенсация процентов по ипотеке. Телефон в Смоленске 200-141, 200-141.
9: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
10: 77-77-03.
9: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
10: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
11: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
12: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
13: Категория «Макрос».
14: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
15: 16+.
16: Мечтаете сесть на диету? Найти новую работу? Начать новую жизнь? Специально для вас. Каждую неделю. Понедельник.
17: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске 38 85 95.
18: Что слушает страна?
19: Сладкий вкус малины на твоих губах. Ты моя половина, свет в моих глазах.
18: Русское радио. Русское радио.

так или иначе, с пятой попытки все обязательно получится. Главное стараться. Главное начать. Это основное правило, мне кажется, в любом абсолютно деле, которого бы не касались, или любой проблемы, которую вы начинаете решать в своей жизни. Поэтому первый, второй, третий раз не получится, но с пятой, шестой, ну, так или иначе, точно наберетесь опыта, и все будет обязательно хорошо. Это касается не только каких-то правил личной жизни, но и непосредственно правил участия в нашей акции, в нашем конкурсе, когда нужно действительно взять и включить свою фантазию, попробовать придумать какую-то шутку, на которой будет смеяться вся страна. А вдруг будет такой ошеломительный результат, в результате которого вы свою шутку услышите в исполнении Антона Юрьева. Ну и мало того, вам еще и обязательно подарим эксклюзивный футболку с текстом вашей шутки. В общем, придумывайте свои какие-то остроумные изречения, присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки, конечно же, прозвучат в эфире. Ну а со всеми подробностями можно познакомиться прямо сейчас на нашем сайте. Заходите, пробуйте, участвуйте. Не стесняйтесь, самое главное, не бойтесь ничего. Применяйте простые слова, и у вас все обязательно получится.

Вот как раз тот самый момент, когда ты смотришь клип из 2000-х и вот, или слушаешь песню, ну, где-то в интернете, я не знаю. И главное не читать комментарии, потому что там просто стена метущихся душ, подростков, запертых в телах 40-летних мужчин, и не только, которые говорят, казалось бы, это было вчера, а? Или как просто было жить, были мечты, были надежды и так далее. Группа «Руки вверх» в эфире Русского радио, песня «Алёшка», вот такие мысли в голове. Ну а с другой стороны, эти мысли позволяют нам немного вернуться назад, немного почувствовать себя свежее, моложе, действительно в те моменты, когда и деревья были выше, и все остальное было вкуснее. Александр Панайотов и Алиса, далее про детство.

0: Реклама на русском. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
1: Загадочная вещь – компьютер. Посидел 5 минут, полтора часа прошло. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: Мне, знаете, на прощание не обязательно играть 1000 скрипок, хотя было бы очень красиво, но вот если появляется в студии Дмитрий Лебедев, то уже я понимаю, что мне пора говорить до свидания. А Дмитрий Лебедев у нас в качестве человека оркестра, который сейчас сыграет финальную ноту. Дмитрий, Дима, привет тебе большой от меня лично.
1: Да, привет тебе большущий. Я полагаю, 1000 тебе не понадобится, но если ты гаммы будешь играть на одной, полагаю, что весь Брайтон Бич сморщится.
0: Слушай, ну это было бы неплохо, конечно.
1: Квартальчик сбежится, да.
0: Чтобы был такой эффект, я вообще не против. Я только за, чтобы вызывать какие-то эмоции, но, наверное, уже не сегодня.
1: А музыкалочка, ты ходил, нет?
0: Музыкалку, конечно, ходил. На класс фортепиано, на класс гитары. Скрипки не было, кстати. Скрипки не было, к сожалению.
1: Сольфеджио, любимый, наверняка.
0: Да, естественно, да. Вот свои знания как раз я и применял в течение всего этого часа. И завтра еще буду применять. Уже после вечернего шоу обязательно приду. А тебя оставляю в компании.
1: Хорошо, давай избавимся от тебя. Планирую пробыть до 7 утра.
0: Ну, хорошо. Пусть твои планы сбудутся обязательно. Пока-пока.
1: Пока, отдыхай.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему места нет в

0: Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 21-25. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 18-22. Днем столбик термометра будет у отметки 24-27 тепла. Временами дождь и, возможно, гроза. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 64%. Ветер южный до 7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович. Компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн». Дизайн – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? Пластик дизайна Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. Пластик дизайн – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
0: Русское радио 12+.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили, что Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это еще один шаг для стабилизации рынка и сокращения ажиотажного спроса. По его словам, закупать импортное горючее начнут в случае приемлемых цен. Какие именно страны могли бы поставлять топливо, не сообщается. Ранее правительство запретило всем участникам рынка продавать бензин за рубежом. Сегодня вступают в силу сразу несколько важных законов и правил. Теперь родители или другие законные представители будут получать справки по счетам и вкладам своих детей в возрасте от 14 до 18 лет. Кроме этого, банки при переводах через систему быстрых платежей будут указывать ИНН отправителя и получателя. Еще появится возможность оформить сделку с недвижимостью удаленно через единую биометрическую систему. Также запустят новые виды страхования жизни с объявленной доходностью для граждан и расчетной для квалифицированных инвесторов. Помощник президента Владимир Мединский допустил обменение выпускных экзаменов по истории и обществознанию. Отметил, что решение принимает Минпросвещение. По его словам, реализация такой идеи займет не менее 3 лет. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что через 2 года планируется скорректировать содержание ЕГЭ по обществознанию. Сегодня в Москве и Подмосковье ожидается резкое повышение температуры. Днем воздух может прогреться до 30 градусов и выше. Такое значение продержится 2 дня. В конце рабочей недели синоптики прогнозируют небольшое похолодание. В центре ФОБОС заявили, что в пятницу будет не выше 27 градусов. Ожидаются грозовые ливни, но в выходные в среднем будет плюс 20. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Все это, конечно, мило, но по-прежнему сильно смахивает на фантазию, потому что сейчас лето, и все дороги переделывают, и вообще просто незначительные части ремонта, которые даже в 2 часа ночи превращаются в пробки. Но, с другой стороны, как говорят, если во сне летаешь, значит растешь. Мне кажется, Данка растет. Ну, или, по крайней мере, просто фантазирует, если наяву. 0 часов и 6 минут на наших русскородинах, тем не менее, московская ночь. Просьба любить и жаловать. И не только московская, нам и вам желаю ее. Доброй ночи. Вам, конечно, продолжение бодрого вечера. А вам уже утро доброго и доброго дня персонально вам. У нас с вами Луна, она одинокая, но не слишком грустная песня от Артема Качера. Маша Вебер появится очень скоро с песней «Гори», а также будет «Мама» от Бурито и Артур Пирожков «Самый красивый». Не мое утверждение, разумеется, его. У всех эгоистов, повернутых на себе, истинно правильное именно такое мнение. В общем, нужно только дождаться. Всем-всем-всем шлю большущий привет. У нас все будет хорошо. До 7 утра я точно буду с вами.
1: На русском радио.

0: Да, наверное, это наш бич, наш, я имею в виду, сильную половину человечества. Конечно же, радоваться любым поступкам со стороны прекрасной половины человечества. Что бы ни сделала, все, конечно же, прекрасно, как и было в песне Дмитрия Колдуна «Нереальная». И вообще, что может быть лучше любви? Наверное, только любовь к котикам. Но об этом буквально через пару секунд от Владимира Преснякова в песне «Котейка». Надеюсь об этом. А сейчас о дне наступившем. Сегодня первый день второго месяца летнего. Я надеюсь, что он действительно будет летним, а не просто вторым. И, кстати, сегодня день образования Коммунистической партии Китая. Наше поздравление. Надеюсь, все и дальше будет хорошо. 0 часов и 28 минут. У нас всем-всем по-прежнему большой привет. Не забывайте улыбаться в любой день недели, особенно в серединке ее, потому что тут уже до окончания остается совсем немного. Уже среда, что вы хотите, пятница, через пару дней. По-моему, это прекрасно. Русское радио всегда и везде, в вашей компании, помимо Владимира Преснякова, будет еще Юлия Савичева, Сергей Лазарев и Иванушки. И это только самое ближайшее.
1: На русском радио.

0: стекло. Какая все-таки важная ремарка, что и стекло именно наше время, потому что обычное время как таковое, оно вообще никогда не останавливается. Идет либо по кругу, либо же как-то по-другому, как оно привыкло идти. Мы, люди, человеки, понимаем только ровно то, что способны в этой жизни. Поэтому и говорят, наверное, век живи, век учись, или хотя бы век приглядывайся. В конце концов, окружающий мир иногда дает нам ответы на вопросы. Тут у нас скорее не вопрос и не ответ от Иракли. Здесь скорее игра слов, потому что песня называется «Время и стекло». И то, и другое имеет место быть. В последнее время сленг «стекло», оно, конечно же, и отвечает за не очень ровные отношения. Ну и, мягко говоря, настолько трогательные, что можно даже ненароком взрыднуть. 00:47 на наших раскрадинах. Время, как вы видите, не стоит на месте. Рыдать лично я не собираюсь. Если вдруг печалька накрыла, давайте ненадолго, а потом присоединяйтесь к нам, к позитивным людям. Ирина Дубцова, «В ближайшее время», группа «Блестящие» и что-нибудь еще из любимого на русском. Я шлю всем большущий привет и верю, что все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Ну, конечно же, найдет, но, с другой стороны, удача полагается во всем на себя, а мы, соответственно, на нее. Но, как вы понимаете, просто сидеть дома и ждать, когда удача вас найдет, так себе мероприятие. Ну, наверное, кучу примеров даже приводить не нужно. Давайте один самый бытовой. Вот вы, допустим, отошли в ванну или на кухню. На 6 секунд. До этого прям все время сидели и сидели. Приходите, а там 950 непринятых звонков. Разве не так бывает? Так, вот и удача нас может найти приблизительно таким же образом. Хочется надеяться, что мы именно та категория удачливых людей, которых она постоянно не просто находит, но и настигает. Ну или, во всяком случае, не находимся в той группе человечества, которая никогда и нигде не смогла даже в лотереечку выиграть. Такое тоже бывает. Я вот 2 рубля в детстве выигрывал, так что не могу себя уж назвать совсем несчастливым. Что касательно всего остального, здесь тоже мало что от нас зависит. Маршрутка, вы же понимаете, очень романтичное место, все навевает большое светлое чувство. А уж там как повернется, тут ж никак не угадаешь. Айова на эту тему, Мурат Насыров тоже очень скоро, появится Александр Воробьев, да и многое-многое другое. На русском радио всегда все замечательно и музыкально. И все это для вас. Привет!
1: На русском радио.

0: Казалось бы, к этому и добавить нечего, но есть чего. Через 15 минут у нас с вами стол заказов Русского радио. Как известно, мероприятие совершенно не отдельное от человечества. Нет, как раз-таки участвуем все. Наше совместное. Вы отправляете, мы переправляем. Никакой контрабанды, ну разве что когда пользуемся глубинной почтой, но это опять же, кто узнает, кто проверит. Самое главное, не забудьте написать, кому вы отправляете что-либо. Ну, а мы, конечно же, с удовольствием познакомимся с вами. Не забудьте подписаться, прямо в тексте, и тогда все будет хорошо. Привет и поздравления, пожелания, признания в любви, все, что вы решили отправить, все, чем вы решили поделиться. Сделать это можно как минимум двумя способами. Например, в любой из наших мессенджеров, написав, используя номер 8-916-003-105-7. Все принимаем. Официальное сообщество Русского радио ВКонтакте и Одноклассниках. Если решите воспользоваться социальной сетью, тоже всегда пожалуйста. И еще раз, не забывайте про подпись прямо в тексте. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Как всегда, ничего от вас не скрываю, в том числе и то, что услышимся уже в столе заказов, то есть в начале следующего музыкального часа. А прямо сейчас уже можно и нужно отправлять.
1: На Русском радио.

0: апреля 2013 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
2: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. В утренние часы плюс 17-21. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 24-27 градусов тепла, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%. Ветер северного направления 2-4 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович, компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
1: Русское радио. 12+.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну да, привет и поздравления, пожелания, признание в любви. Что у нас еще просто имеется в этой жизни? Можно как-то обнять в письменном виде, можно даже лобызнуть ровно так же, используя буковки. Ну и, разумеется, наши координаты. Сначала цифры 8-916-003-105-7. Это если вы решите прислать что-нибудь в наши мессенджеры. Если решите воспользоваться соцсетью, это тоже возможно и очень даже приветствуется. Официальные сообщества Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках ждут вас. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Не скрывайте ничего и от меня. Не забывайте про подпись в тексте. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте. Москва, любимое русское радио. И от них тоже здрасте. Оренбург не спит. Ну что, с первым днем второго месяца лета. И радостно, и грустно одновременно. Ночи длиннее, а купальный сезон так и не открыт. Но у природы нет плохой погоды. Давайте поздравим с днем рождения всех, кто рожден 1 июля. Пожелаем всех благ. Также привет улетает всем, кто мчит по трассе, не меняя волны. Это правильно. Ваш Алексей Власов из Степной Пальмиры. Ну, во-первых, приветик вам большущий. И, конечно же, спасибо на добром слове. Летим, я бы даже сказал, мчим дальше, не меняя волны русского радио. Ну, а то, что купальный сезон не открыт, это, конечно, не факт. Моржей в нашей стране предостаточно. Возможно, кто-то купается еще с конца мая. Я в любом случае верю, что все у нас будет хорошо. И с рассветами, и с закатами, и любые краски насчет последнего.
0: На русском радио.

0: немного жаль, что потеряли друг друга мы. Последний раз.
1: Ну, как говорится, никто за язык не тянул. Если жаль только немного, значит, сочувствуем, но чуть-чуть. 2:23 на наших раскрадийных. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Категорически привет всем. Надеюсь, узнаю в скором времени, как зовут вас. Ни в коем случае не забывайте про подпись. Это важно и для того, кому вы отправляете сообщение. То есть мы же должны знать, от кого передать. Ну и, соответственно, просто познакомиться всегда приятно в тексте. Передаю привет в город Омск Татьяне Апанасик. Здоровья и благополучия. Марина Клименко из города Волгореченска написала. Приветик большущий и вам и ей. Пожалуйста, передайте огромный привет моим коллегам из АТП, Ульяне и Танюшке. И чтобы они всегда улыбались, среда – это маленькая пятница. Но это, опять же, как кому. Знаете, у кого-то среда вообще выходной. Графики разные бывают. Доброе утро, Русское радио. Передайте привет моему любимому сыночку Елисею. Пожелайте, пожалуйста, ему хорошего настроения. С удовольствием желаю. И Оля Петрова. Доброй ночи. Я благодарна своему любимому за поддержку, выдержку, любовь, долготерпение, заботу и внимание. И спасибо Русскому радио за все. Люблю вас. Берегите друг друга. Цените каждое мгновение. Всем-всем-всем уже лично от себя передаю большой привет и напоминаю 8-916-003-105-7. Это номер для ваших любимых мессенджеров, в том числе, разумеется, и для наших. Присылайте сообщения. Привет, поздравления, пожелания. То же самое можно делать, используя официальные сообщества Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках.

Что-то мне подсказывает, как бы романтично это не звучало в исполнении Дмитрия Колдуна, но если это использовать в качестве серенады в каком-нибудь из спальников, то, безусловно, спустя непродолжительное количество времени жители многоэтажки набросают Дмитрию ответов. 2:30 на наших русскородийных. Доброй ночи, Русское радио. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, большой привет всей второй смене города Дзержинского. Что-то пропустили. Чего второй смене? Сразу к городу. Костенко Максиму, Пилипенко Андрею, а также Ковалеву Валентине. И хочу пожелать Валентине хорошего отпуска. Валюшка, отдыхай, наслаждайся хорошим отдыхом. Дубакова Марина написала. Мариночка, привет. И второй смене так и не узнал чего, но тем не менее, лучшая смена, я в этом уверен. Русское радио. Хотим передать привет Дмитрию Оленину. И очень хотим побыстрее услышать его в эфире. Русское радио. Давно его не слышали. Всем доброй ночи. Ольга и Виталик из Ставрополя. Я вам по чесночку скажу. Многие представители нашего рабочего графика тоже хотели бы Дмитрия поскорее увидеть. По своим, конечно же, безусловно, соображениям. 2:31 на наших русскородийных. Продолжается стол заказов. И продолжит его Согдиана.

0: Новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Ну, вообще, это приятное чувство, конечно, когда солнце внутри, хотя, когда оно где-то наружи, и, может быть, даже иногда подпекает головушку, но, тем не менее, все равно. Нам в этом отношении гораздо лучше, чем этот июньский дубак, который, кстати, закончился с 1 июля вас, но очень сильно рассчитываем на этот месяц. Хочу передать привет Марине Дубаковой, моей

0: замечательный коллеги. Как многие уже поняли, это уже ответочка. Восхитительная, превосходная женщина. Оставайся всегда такой же, самый прекрасный. Ты очень добрый человек. Пусть твоя душа всегда будет такой же открытой и теплой, а сердцем таким же чувствительным. Благополучия, мира и женского счастья. Привет для настроения. Твоя улыбка прекрасна. Всем привет и хорошего настроения от ночных диких грузчиков. От лица Павла пришло сообщение, но, видимо, все равно ото всех. Не писать же всем сразу. Привет, большущий. Любимое русское радио. Спешу поздравить своего свояка Александра из Нахабино с днем его рождения. Желаю ему крепкого здоровья, мужского счастья, исполнения всего задуманного и сил на реализацию. Свояченица Ольга. Присоединяюсь.
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно.

Ну да, главное правильно расставлять приоритеты, выщемляя самое главное среди всего. Я услышал фразу «все будет хорошо» и подумал, ну наш человек, чего? Так все и будет. Анастасия пишет из Новосибирска. Здравствуйте, хочу поздравить с 81-м днем рождения мою любимую бабушку Нину. Она у меня самая добрая и заботливая. Для меня она целый мир. Спасибо ей. Я с удовольствием присоединяюсь ко всем поздравлениям, ко всем пожеланиям. С праздником вас, бабушка Нина. Привет, любимое русское радио. И вам, Дмитрий, передайте, пожалуйста, привет моим коллегам Светлане Аржанцевой и Наталье Гатаповой. Желаю доброго утра, отличного настроения и позитива, а также хорошего денечка. Анна из Забайкальского края. И Кирилл Алексеевич, доброе утро. У нас уже 11.05. О, вы еще умудрились почти в самом начале стола заказов написать. И куда же вы подевались, где все это время были? Ну да ничего. Лучше позже, чем совсем никак. Хочу передать привет Олесе Сергеевне с Камчатки. Большой ей привет и пожелание хорошего рабочего дня. Привет передает коллегам по работе.

0: Также вам, любимое русское радио, большой привет. Спасибо то, что радуете и поднимаете настроение хорошими песнями. Вы лучшие! Мирного неба над головой. Колесник Виктория, Беларусь, Минск. Приветик большущий! И привет из Нидерландов, моему любимому Ванечке. Спасибо тебе. Сегодня мы дочинили мою машину и сейчас катаемся. Без тебя бы у меня не было машины. Люблю тебя безумно. Ну что, я желаю вам удачи. Не знаю, где вы именно катаетесь. Самое главное, не нарушая, получайте удовольствие.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. «Русское радио Смоленск». Для детей старше 12 лет.
2: О погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода. В утренние часы плюс 17-21. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 24-27 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%. Ветер северного направления 2-4 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП Перепечин Александр Владимирович, компания «Пластик Дизайн». «Пластик Дизайн» – это широкий ассортимент материалов для внутренней и наружной отделки. Хотите стильный интерьер и фасад без переплат? «Пластик Дизайн» на Шевченко 101А предлагает материалы напрямую от производителей по низким ценам. «Пластик Дизайн» – создавайте красиво и выгодно. Сайт plasticdesign.ru.
1: Русское радио. 12+.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Ну, раз в очередной раз были упомянуты секвойи, в большом и светлом чувстве, озвученном мотом в начале свежего музыкального часа, то хочется отметить, что отношения впрямь высокие. Самое главное, не слушайте советов, не давайте лезть в ваши отношения, ну и